0: Разлер гомов захи Ай вес
1: Ай ес мисс цхолова
0: А вер тикидо чамот чевихити
1: цхолова Самаден чама самаден сама Квах ругор каузе Мешиня патоно Паде гагискадес мусе
0: Ахлядлияр гамол захи Ай месевиц
1: Ай ясвис ховрема
0: Анаевки идов чамот Чеми
1: хитис хонеба
0: Смадаби тачахофи
1: Хелишотис пуреби
0: Хидлала чурчелери
1: Хулитам сэр